0: скину на всякий случай зонтик.
1: Ну? Раздулась собирается.
0: От этих пчел всего можно.